0: Реклама на казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
2: Реклама на Казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
3: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. Почти 45% водных ресурсов Казахстана формируются за пределами страны. Как сохранить воду и сократить ее потери, обсудили в Астане в рамках недели устойчивого развития. В Министерстве водных ресурсов отмечают, особое внимание уделяется сельскому хозяйству, промышленности и ЖКХ. Внедряются капельное орошение, лазерное планирование полей и замкнутые циклы водоснабжения. К работе подключаются и экоактивисты. Волонтеры очищают родники и природные источники от мусора. А качество воды проверяют специалисты. Эксперты подчеркивают, сохранение водных ресурсов зависит не только от государственных программ, но и от повседневных привычек каждого человека. В Карагандинской области осудили организатора финансовой пирамиды CVK. Гражданин Хайрбаев С. получил 2 года ограничения свободы с конфискацией имущества. По данным АФМ, участникам предлагали вкладывать криптовалюту USDT в покупку виртуальных магазинов стоимостью от 49 до 120 тысяч долларов. Им обещали ежедневный доход и бонусы за привлечение новых вкладчиков. При этом реальные товары отсутствовали, а выплаты зависели от поступления денег от новых участников. У организатора заморозили 474 тысячи USDT, это около 212 миллионов тенге. По решению суда эти криптоактивы конфискованы в доход государства. А во Франции проходят Дни культуры Казахстана, направленные на укрепление гуманитарных связей и сотрудничества в сфере искусства. Особое место заняли Дни казахстанского кино. Программу открыла отреставрированная классика Абдулы Карсахпаева «Алпамес идет в школу». Показ приурочен к столетию режиссера, включенного в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Французской публике также представили современные картины «Игроманка» и «Кайтадан». Все фильмы демонстрируются с французскими субтитрами. США готовят военных к возможным конфликтам в космосе. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что американские вооруженные силы должны быть готовы к боевым действиям от околоземной орбиты до окололунного пространства. Заявление прозвучало на конференции по авиации, космосу и кибербезопасности. В космических силах США также сообщили о подготовке к потенциальным конфликтам за пределами земной атмосферы. Среди возможных угроз называют действия Китая в космосе. Кроме того, Вашингтон планирует увеличить численность космических сил примерно до 25 тысяч военнослужащих в течение 5 лет. Ранее американские власти подтвердили наличие у военных средств, способных поражать спутники противника. В Японии завершают подготовку к азиатским играм. Соревнования пройдут с 19 сентября по 4 октября в Нагое, префектуре Айти. Отдельные турниры примут Токио, Гифу, Сидзуока и Осака. Ожидается участие около 15 тысяч спортсменов и официальных лиц. При этом, по данным Reuters, старт игр может пройти на фоне проблем с размещением участников и непогоды. От строительства отдельной олимпийской деревни организаторы отказались ради сокращения расходов. Атлетов разместят на круизном лайнере, в контейнерных жилых модулях и отелях. Регион также готовится к возможному тайфуну. Безопасность обеспечат около 10 тысяч полицейских. Это первые азиатские игры в Японии за 32 года. И в завершение выпуска курса валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 444 тенге 91 тин. Евро 511 тенге 1 тин. Российский рубль 5 тенге 26 тин. И о погоде. По данным Казгидромета, сегодня в Астане без осадков. Днем 24 градуса. В Алматы ясно. 28 тепла. В Петропавловске 16. В Ахтубе 19. В Уральске, Кокшетау, Семиюске, Миногорске 22. В Павлодаре, Атырау, Караганде 25. В Жезгазгане, Ахтау, Хонаеве, Костанае 27. В Талдыкоргане 29. В Таразе, Шымкенте, Кызылорде, Туркестане 32 градуса. Гульдара Акимелова, служба новостей Казах Радиолары.
3: Саяхат. Жаңа әсер. Жаңа таным. Жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбет қызымен саяхат тай.

0: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
1: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. В Казахстане произошли сразу три ключевых кадровых назначения. Нурлан Абдиров переназначен председателем Центральной избирательной комиссии. Этот пост он занимает с января 2022 года. Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда Казахстана. Соответствующий указ подписал президент. Алихан Смаилов вновь возглавил Высшую аудиторскую палату. Указ о его назначении также опубликован сегодня, 18 сентября, пресс-службой Акурды. Таким образом, руководители трех ключевых государственных органов получили новые президентские указы о назначении. Генпрокуратура добилась экстрадиции из России гражданина Казахстана, подозреваемого в участии в организованной преступной группе. По данным ведомства, группа наладила в Семиртау производство психотропных веществ в особо крупном размере. Правоохранители изъяли почти 10 килограммов мефедрона, который предположительно распространялся в Карагандинской области. Доходы от преступной деятельности, по данным следствия, легализовали через финансовые операции и криптообменники. Сумма превысила 1,8 миллиардов тенге. Также арестованы недвижимость, бизнес и транспорт стоимостью более 600 миллионов тенге. Подозреваемого задержали в России в октябре прошлого года. Сейчас он находится в СИЗО Казахстана. Ему грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сотрудников МВД Казахстана начали массово обучать управлению беспилотниками с 10 августа на базе учебно-тренировочной лаборатории БПЛА. Ведомства прошли уже 4 специализированных курса. Подготовку получили представители всех оперативных подразделений. Программа включает теоретические и практические занятия. Сотрудники учатся управлять дронами, применять их в различных условиях и использовать для выполнения оперативных задач. Беспилотники планируют задействовать при поисковых мероприятиях, контроле территории и обследования труднодоступных мест. Успешно прошедшие практическую часть обучения получают сертификаты. В Алматы предлагают ввести единый порядок оплаты, эвакуации и хранения машин на коммунальных штрафстоянках. Проект рассмотрят в городском маслихате. Эвакуация обойдется в 3 МРП, это 12 975 тенге, независимо от категории автомобиля. За хранение платить не придется, если забрать машину до 18.00 в день эвакуации. В этом случае оплачивается только эвакуация. Новые правила касаются автомобилей, задержанных и эвакуированных по нормам КОАП. На Шамбулах выходные не будут пускать даже электромобили. Сегодня, 18 сентября, депутаты Маслихата Алматы поддержали проект решения об ограничении въезда транспорта на особо охраняемой территории парка Медеу и урочище Шамбулах. Как пояснили в управлении экологии, мера направлена на снижение транспортной и антропогенной нагрузки. Теперь регулирование должно осуществляться Маслихатом с учетом экологической ситуации прав жителей. Ограничения будут действовать в выходные дни. И в завершение выпуска курса валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 444 тенге 91 тин, евро 511 тенге 1 тин, российский рубль 5 тенге 26 тин. И о погоде. По данным Казгидромет, сегодня в Астане без осадков, днем 24 градуса, в Алматы ясно 28 градусов, в Петропавловске 16, в Ахтубе 19, в Уральске, Кокшетау, Семье, Усть-Каменогорске 22, в Павлодаре, Атырау, Караганде 25, в Жезказгане, Ахтау, Хонаеве, Костанае 27, в Талдыкорган 29, в Таразе, Шымкенте, Кызыларде, Туркестане 32 градуса. Гульдара Акимелова, служба новостей Казах Радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Реклама на казахском радио.
1: В эфире «Астана Ахпарат».
2: У микрофона журналист Гульдарай Кемелова. Здравствуйте. Сегодня медицина развивается очень быстро. Появляются новые технологии, современные методы диагностики и лечения. Астана в этом плане становится одним из главных медицинских центров страны. За последние годы в столице появились новые клиники, высокотехнологичное оборудование, расширились возможности для лечения сложных заболеваний. Насколько далеко мы продвинулись и что сегодня реально доступно обычному пациенту? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Итак, у нас в студии кандидат медицинских наук, доктор PhD Турсынбекова Жазира Джумабековна. Жазира Джумабековна, добро пожаловать в студию.
3: Здравствуйте, Гульдарай, очень приятно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Жазира Джумабековна, как вы пришли в медицину и почему выбрали именно это направление?
3: Благодарю за вопрос. Я в медицине тружусь уже более 25 лет. Проработала более 15 лет на госслужбе в Министерстве здравоохранения, в Управлении здравоохранения при Акимате. Защитила кандидатскую, то есть исследованием занималась. Съездила и в Америке поучилась. Там защитила докторскую диссертацию в системе здравоохранения. Поэтому я всю свою жизнь посвящаю здравоохранению.
2: По-вашему, что изменилось в медицине столицы за последние 5-10 лет?
3: За последние 5-10 лет медицина Астаны, в целом Казахстана, можно сказать, изменилась очень существенно. И я бы выделила три главных изменения. Да? Это технологичность технологии, это доступность и пациент-ориентированность. Все, что Министерство здравоохранения в своей стратегии отражало в своих документах, все это вот реализовывается. И действительно, если оглянуться назад и сейчас увидеть, вот чего мы добились, достигли, действительно, вот у нас в этих трех измерениях большие изменения произошли. Астана фактически сформировала мощный медицинский кластер. Все мы знаем, да, об этом. Сегодня у нас здесь работают специализированные центры, развивается кардиохирургия, нейрохирургия, онкология, трансплантология, репродуктивная медицина, реабилитация. Например, раньше мы ездили за рубеж, сейчас, да, наоборот, к нам приезжают, потому что очень привлекательные цены, ну и качество услуг тоже хорошее, высокое качество, поэтому идет спрос. Очень серьезный шаг – это цифровизация. В столице внедряются системы искусственного интеллекта. Последние 2 года, да, особенно уже сейчас в темпе, развиваются цифровые архивы медицинских изображений. Телемедицина тоже у нас очень популярно используется. Например, система ПАКС или искусственный интеллект позволяет значительно ускорить анализ радиологических исследований. То есть мы можем быстро выявить какие-то патологии в этих исследованиях. А Церебро используется для более быстрого выявления инсульта. Но для меня самый важный показатель прогресса – это не количество оборудования. Главный показатель – это то, сколько людей благодаря этим технологиям сейчас получили шанс на раннюю диагностику, своевременное лечение и полноценную жизнь.
2: А какие новые возможности сегодня доступны пациентам?
3: Сегодня пациент получает гораздо больше возможностей, чем 10 лет назад было. Очень интересно, когда ты живешь в этой системе, видишь этот прогресс, рост, и сравниваешь, оглядываешься назад, что было действительно 10 лет назад, и сейчас как небо и земля. Это не только консультация врача, обыкновенное, да, обычное исследование, доступное КТ, МРТ, высокоточная лабораторная диагностика, специализированная хирургия, реабилитация, телемедицина, генетические, молекулярные исследования, современные методы лечения онкологических сердечно-сосудистых заболеваний у нас сейчас очень прогрессивно развиваются. И очень важно, что многие вот эти вот высокотехнологичные виды, которые мы перечислили, да, можно сегодня получить внутри страны. А в ряде случаев непосредственно уже в Астане, не уезжая, как раньше мы это делали, в Германию, Израиль, Южную Корею или Турцию, да, но наиболее популярные страны, куда уезжали наши граждане. Для пациента это означает меньше времени на дорогу, то есть доступность, меньше финансовой нагрузки, потому что все это оплачивается и бесплатно. И что особенно важно, возможность лечиться рядом с семьей. Вот.
2: Да.
3: Это разве не доступность?
2: Да, действительно, не могу с вами не согласиться. Жазира Джумабековна, а какие современные методы диагностики и лечения уже применяются в Астане? Вот вы же сказали, что раньше выезжали для этого за границу, а если детально, что конкретно можно получить здесь?
3: Сегодня в Астане есть технологии, которые еще недавно ассоциировались прежде всего с ведущими зарубежными медицинскими центрами. Особенно на примере, можно сказать, онкологии, да? У нас есть НСОТ, Национальный центр онкологии, трансплантологии, да? Там развиваются ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ, радионуклидная диагностика и терапия радионуклидная. Создается собственное производство радиофармпрепаратов. Это уже совершенно другой уровень возможностей. Действительно, высокие технологии сейчас развиваются. Нейрохирургия, например. В нейрохирургии применяется гамма-нож, гамма-найф, технология, которая позволяет лечить определенные опухоли, сосудистые патологии мозга без классического хирургического разреза. Это же очень, понимаете, удобно, да, когда идет минимальная инвазия, и человек быстро восстанавливается, быстро возвращается, быстро социализируется, возвращается в семью, то есть как-то реабилитация легче проходит, чем раньше, понимаете? Вот кардиохирургия, например, в кардиохирургии развиваются тоже малоинвазивные эндоваскулярные технологии. Это имплантация современных кардиоустройств. Например, в 25-м году в Астане была проведена первая роботизированная операция на сердце. Поэтому сегодня уже некорректно говорить, что все самое современное находится только за рубежом. Мы идем со временем в ногу.
1: В эфире «Астана Ахпарат».
2: Жазира Джумабековна, насколько доступна современная медицинская помощь обычному пациенту в рамках ОСМС и гарантированного объема медицинской помощи? Ну, то, что волнует наших слушателей.
3: Да, поскольку я сама живу, каждый день вижу этих пациентов, мы оказываем эти услуги в рамках УСМС ГОБМП, поэтому эта тема очень мне близка. И это очень важный вопрос, потому что технология сама по себе ничего не значит, если она недоступна человеку, верно? Да. А сегодня в рамках УСМС предусмотрены консультации специалистов, лабораторная, инструментальная диагностика, включая КТ, МРТ, то есть дорогостоящие, да, виды, плановая госпитализация, реабилитация, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь при наличии показаний медицинских и соответствующих направления. С 26 года у нас расширены гарантии государственные. Это на онкологические скрининги, доступны гражданам независимо от статуса ОСМС. Расширена помощь при ряде социально значимых заболеваний. Об этом уже говорили. Поэтому я бы сказала пациентам, не бойтесь узнавать, что вам положено по ОСМС и ГОБМП. Ну и сейчас, в принципе, люди знают об этом и приходят. И очень у нас сейчас поликлиники, то есть организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, они, я бы сказала, за последние 2 года стали более активно работать, потому что активно вызывают пациентов на скрининги, на профосмотры. То есть идет контакт между населением, и население тоже знает, и они приходят и получают эту помощь бесплатно. Особенно, понимаете, вот на примере я вам пример приведу. Многие могут какие-то услуги где-то на стороне платно, да, пройти, но потому что все равно, когда говорят бесплатно, хочешь, не хочешь, будет очередность, будет какая-то недоступность, да, там бывают сбои в графиках врачей, или перегруженность, или утечка кадров. У нас же много таких производственных вопросов проблемных, которые решаются. Я не могу сказать, что не решаются. Решаются, но они все равно проблемы есть, будут, и мы будем всегда с ними бороться. Поэтому бывает, когда люди, многие махнули рукой, да ну, ваш ОСМС, и идут на платной основе где-то эндокринолога, где-то гормоны сдадут. Но, однако, практика показывает, когда происходит проблема, выявляется, допустим, онкология или еще какая-то патология, то уже, понимаете, да, требуется там целый парад, ряд диагностических исследований, лабораторных исследований, инструментальных, и это бьет по карману. И тогда люди понимают, кадрын түсінеді, қазақша айтқанда, ОСМС-тін. Начинают ценить ОСМС, потому что это действительно большая поддержка от государства нашим гражданам.
2: Ну, прекрасно, да, что у нас есть такие возможности. Что касается новых технологий, мы слышим, что вот искусственный интеллект, вот он меняет работу врачей, диагностику заболеваний, даже такие мнения, что, возможно, скоро искусственный интеллект заменит врачей. Что вы думаете по этому поводу?
3: Искусственный интеллект уже на сегодняшний день уже он перестал быть чем-то там из будущего. Мы уже живем с искусственным интеллектом. И я скажу, для образованных, для людей, у которых есть определенные знания, профильные знания, особенно врачи, да, специалисты, которые работают в системе здравоохранения, искусственный интеллект им помогает, им разгружает часть работы, но он никак не может, конечно, заменить самого человека, его мозг и самого специалиста. Поэтому умный специалист, профильный, да, он будет пользоваться искусственным интеллектом, потому что постепенно, конечно, он уже вошел и стал частью нашей ежедневной медицинской практики. Например, у нас на практике для искусственный интеллект сейчас легко используется для анализа радиологических исследований, почему бы и нет, да? Конечно, я не доверяю, но я перепроверяю и смотрю, точно, и каждый врач также, он дает возможность искусственному интеллекту сначала определить, да, диагностику или там цель, а потом сам перепроверяет, и это прям, наоборот, помогает и разгружает, и придает уверенность специалистам нашим. Например, диагностика инсульта, дистанционная диагностика некоторых заболеваний глаз, да, мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями тоже. Это же время, особенно мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями, оно требовало раньше время, понимаете? Время на обзвон, на приглашение, все. А тут искусственный интеллект, он быстро разгружает, он дает смс-ки, там быстренько приглашает, делает график. И это действительно облегчает и разгружает наших специалистов. И я вижу здесь очень важный принцип. Искусственный интеллект должен не вытеснять врача, а освобождать его от части рутинной работы.
4: И в завершение еще один вопрос у нас к вам. Какие технологии и методы лечения могут стать следующим большим прорывом в медицине столицы в ближайшие годы?
3: Я думаю, что нас ждут много направлений. И из них, если отметить несколько, да? Первое – это искусственный интеллект и предиктивная медицина. Это когда система помогает определить заболевание еще до появления важных симптомов. Это, понимаете, как здорово. Это то, чего нам сейчас не хватает. И мы к этому идем. Я представитель из первичного звена. Первичное звено – это организация, которая оказывает первично медико-санитарную помощь. Это первый контакт с пациентами, да, от 0 до 100 лет. И это нам так важно определить до появления выраженных симптомов. Это и есть ранняя диагностика, раннее выявление. Второе – это персонализированная медицина, когда лечение подбирается не просто по диагнозу, а с учетом генетических, молекулярных особенностей конкретного человека.
4: Не по протоколу.
3: Абсолютно. Я даже сейчас на практике вижу, одной гребенкой не получится, никак даже эти стандарты. Мы же клинические протоколы говорим же, но там все равно любой протокол, он несет рекомендательный характер. Он внизу там написано рекомендательный характер, и с учетом индивидуального подбора врач принимает ответственность на себя и принимает решение. Каждый человек индивидуальный, у каждого есть особенности. И хороший врач, он будет сначала изучать именно это, когда придет к нему пациент. Следующее направление, как мы уже сказали, развитие этой роботизированной малоинвазивной хирургии, оно вообще идет сейчас очень стремительно вообще во всех направлениях. Я назвала вам лишь несколько направлений, это онкология, кардиология, нейрохирургия, кардиохирургия, а есть еще и косметология, да, пластическая хирургия, вы видите, все совершенствуются, разные методы. Четвертое направление – клеточные генетические технологии, регенеративная медицина. Это тоже ноу-хау, прям очень востребовано, регенерация. Есть направление, особенно близко как врачу, так и к руководителю медицинских организаций, таким как я. Это профилактика и раннее выявление заболеваний. Вот то, о чем мы сейчас занимаемся, боремся с разными проблемами. Это тоже нелегкая работа, но идем мы вместе с коллегами, с нашим врачебным сообществом вперед. Потому что самая современная операция – это не та, которую мы научились блестяще делать, да, вы же понимаете? А самая современная медицина – это та, которая не допустила, чтобы человек дошел до тяжелой стадии заболевания. Поэтому уровень здоровья в любом случае определяют по состоянию профилактики раннего выявления, а не уже не по осложнениям, когда уже... Но пока, увы, мы еще занимаемся пожаротушением, как говорится, боремся с осложнением, но нам вот эти технологии сейчас очень нужны для профилактики раннего выявления. Поэтому, думаю, именно за этим будущее Астаны, Казахстана нашего, да, не только лечить сложные заболевания, но и научиться предотвращать их как можно раньше. и хотим стать медицинским центром, куда едут не только лечиться из Казахстана, но и могут приезжать пациенты из других стран.
4: Ну дай Аллах, чтобы все эти планы воплотились в жизнь и как можно скорее, да, чтобы наши граждане получали все более усовершенствованную и современную
3: медицинскую помощь. Это неизбежно, да, если страна идет в правильном направлении и есть возможности учиться студентам, врачам, совершенствовать свои знания, квалификацию повышать, то это неизбежно, перемены будут.
4: Ну что ж, спасибо большое за интервью. Я напомню нашим радиослушателям, сегодня мы беседовали с кандидатом медицинских наук, доктором PhD Турсунбековой Жазирой Джумабековной. Жазира Джумабековна, удачи вам, спасибо за ваш труд.
3: Спасибо вам тоже, не болейте, будьте здоровы.
4: А на этом наша программа подошла к завершению. Друзья, услышимся в эфире. До новых встреч.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. На въезде в Павлодар столкнулись 4 автомобиля. Один человек погиб, еще 7 пострадали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Только один пострадавший отпущен на амбулаторное лечение. Требования к прописке ужесточили в Алматы. Теперь 15 квадратных метров на человека. Решение поддержали сегодня в Маслихате. Меру приняли потому, что часто по одному адресу регистрируется много номинальных жителей. Как пояснили в акимате, норматив позволит точно понимать фактическое количество жителей в каждом районе. Это важно для планирования нагрузки на школы, поликлиники и инфраструктуру. Ограничение не распространяется на членов семьи и близких, родственников, хозяина жилья. Более 100 тысяч студентов прошли углубленное обучение по работе с искусственным интеллектом. По программе AI Слона подготовлено 22 тысячи проектных планов и решений. Свыше 500 уже тестируются и внедряются. Подробнее о проекте рассказал директор департамента цифровизации Министерства науки и высшего образования Аян Рамазан.
3: Студенты на данную программу отбирались вне зависимости от специализации, на которой они обучаются. Это слушатели не только по IT-специальностям. В целом министерство ставит задачу, чтобы таких решений было по итогам реализации президентской программы 1500 инновационных продуктов, которые можно будет использовать студенты во время как обучения, так и после выпуска из университета могут использовать в своей профессиональной деятельности, либо предложить их различным компаниям на рынке. Ключевая задача программы ISNA является трансформация или адаптация системы высшего образования под реалии экономики и общества, изменения, которые в них происходят с учетом влияния искусственного интеллекта.
2: Интернет в самолетах Air Astana могут запустить в октябре. Рассматриваются спутниковые решения Viasat и OneWeb. По словам председателя комитета телекоммуникаций Дамира Исимбекова, первые борты с доступом к сети ожидаются в следующем месяце. А необходимые изменения в законодательство уже приняты, стоимость услуги пока не определена. Национальный авиаперевозчик самостоятельно установит цену. Перекресток Акмешет Алматы в Астане полностью завтра перекроют, ограничат движение с 9 вечера. На перекрестке улиц идут строительно-монтажные работы в рамках проекта по транспортному тоннелю на Алматы. Перекрытие планируется до конца года. Новый вид кошек обнаружили ученые впервые за 100 лет. Они меньше обычной домашней кошки, а шерсть покрыта пятнами, напоминающими леопардовые. Животное нашли в горных лесах Боливии. Об образе жизни кошки по предварительным названиям Leopardus tikaco известно мало. Ученые исследовали ДНК 38 животных и выяснили, что линия Тикако отделилась от других представителей группы около 1,5 миллиона лет назад. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 444 тенге 91 тин, евро 511.1, российский рубль 5 тенге 26 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 12, днем 20 градусов. Алматы ясно, ночью 14, днем 30. В Петропавловске, Кокшетау 18, в Кустанае, Жезказгане, Караганде 20, в Павлодаре, Уральске, Актюбе 22, в Актау 26, в Семейске, Нагорске, Атырау 28, в Талдыкоргане 30, в Конаеве, Шымкенте, Кызылорде, Таразе 32, а в Туркестане 34 градуса. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Президент принял главу Международной федерации настольного тенниса. В Астане в следующем году состоится чемпионат мира по этому виду спорта и станет первым мировым первенством по настольному теннису, проводимым в Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев рассказал о растущем интересе казахстанской молодежи к теннису. Им систематически занимаются более 260 тысяч человек. Глава Международной федерации настольного тенниса поделилась планами по дальнейшей популяризации этого вида спорта. Почти в два раза уменьшилось случаев ОРВИ с начала осени. Минздрав сравнил показатели с прошлогодними. Как заявляет ведомство, случаев гриппа не зарегистрировано и новых, ранее неизвестных респираторных вирусов в стране нет. Предпринимателям в регионах предложили бесплатные консультации экспертов. Бизнес может получить индивидуальную помощь по 6 вопросам. Маркетингу, продажам, сервису, партнерству, гибербезопасности, искусственному интеллекту. Отправить заявку можно на digitalheartland.kz. В Актюбинской области увеличится выработка электроэнергии за счет ветра. В регионе введены в эксплуатацию 5 ветровых электростанций общей мощностью 346 мегаватт. В ближайшие годы планируется запустить еще 400 мегаватт новых мощностей. Тарифы на платные парковки в Алматы планируют изменить. Решение обсуждали на заседании маслихата. Сейчас час парковки стоит 100 тенге. Предлагается установить 3 тарифа в зависимости от транспортной нагрузки – 100, 150 и 200 тенге в час. Для жителей, проживающих в зоне платных парковок, сохранится возможность бесплатной парковки по спецразрешению. На 2% упали мировые цены на нефть. Рынок ожидает скорого возобновления поставок из Саудовской Аравии. По информации Рейтера, фьючерсы на марку Brent потеряли более $2, а американская нефть WTI подешевела почти на $2. По итогам этой недели мировые цены на черное золото могут снизиться впервые за сентябрь. После того, как Эр-Рияд увеличил отгрузку нефти через Оман, рынок перестал паниковать. Даже новый обмен ударами между Саудовской Аравией и хуситами накануне не вызвал скачка цен. Первая ракетка мира не будет играть в финале Кубка Билли Джин Кинг. Рыбакина должна пройти медицинское обследование из-за травмы ахиллова сухожилия. Напомню, финал Кубка, куда пробилась казахстанская сборная по теннису, стартует на следующей неделе в китайском Шэньчжэне. В 1/4 наша команда сыграет против Испании. Женская сборная Казахстана по волейболу вышла в четвертьфинал азиатских игр. Сегодня официальная церемония открытия летней Азиады. Но соревнования по ряду видов спорта стартовали еще до официального открытия. В Японии наши волейболистки, несмотря на сегодняшнее поражение от Китая, гарантировали себе место в следующем раунде. Прямые трансляции азиатских игр смотрите на телеканалах «Казахстан» и «Казспорт». Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 446 тенге 56 тиин, евро 511.1, российский рубль 5 тенге 26 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь, ночью 12, днем 20 градусов, Алматы ясно, ночью 14, днем 30. В Петропавловске, Кокшетау 18, в Кустанае, Жезказгане, Караганде 20, в Павлодаре, Уральске, Актюбе 22, в Актау 26, в Семе, Усть-Каменогорске, Атырау 28, в Талдыкоргане 30, в Кунаеве, Шымкенте, Кызылорде, Таразе 32, а в Туркестане 34 градуса. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Русском радио.
1: Ежегодно в сентябре в Алматы широко отмечается День города. В честь этого праздника Акимат организует для жителей и гостей Алматы масштабные праздничные мероприятия различных форматов. По традиции, основные площадки, посвященные празднованию Дня города, будут расположены на площади Астана, площади Абая, пешеходных улицах Панфилова и Жебекжиле, а также на площади перед Театром традиционного искусства Алатау. Кроме того, праздничные мероприятия охватят все районы города. В этой связи в 8 районах Алматы также будут организованы праздничные площадки и районные мероприятия. Основные мероприятия в рамках празднования Дня города пройдут 19-20 сентября. Всего в течение сентября в Алматы в рамках празднования Дня города планируется провести около 300 культурных, спортивных, развлекательных и других праздничных мероприятий.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақ радиосында 2000 жылдар

0: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.